0: marmaryjcie panem za czamontosy. Ja co skamaryniła na nim, a jest ona nie! Ура, я награ. Куда сяду? Сяду, я снегра.
1: Сучок!
0: А ныне, Лян Фэй да сую да цзы ля.
1: Дуге ва!
0: Лян Фэй да сю!
1: Ой!